пахнет сквадра хаты. Долбоб не заходит, блядь, злоб не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял дрожжи, точил землю и почал гуляться. Веркулю все про затину, уж бьевал от вас там лучше. Веркулю все про строй хитрый, да весь стал лучше. Все три.